0: Так, Мастер Эдмин.
1: Эдмин.
0: Each of us on scene with Miller EMS.
1: Seven, three.